0: плачь и не жди, все впереди.
1: На отдыхе с вами Иванова FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Если друг

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

слушаете Иваново FM. В Иванове 4 часа ночи.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Иванове с 5 мая начали отключать тепло в домах, социальных объектах и на предприятиях. Как отметили в мэрии, в целом минувший отопительный сезон прошел в городе без серьезных аварий. Сейчас коммунальные службы и теплоснабжающие организации уже начали подготовку к следующей зиме. В планах ремонтные работы теплосетей и котельных. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Об этом пишет МК со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины предприятий намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Движение по мосту в Кохме откроют в июле. Как сообщает правительство, подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил общественник Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Активист добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи, пишет РИА Новости.
1: О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: слушайте Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: «Занавес времени». Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также вечный мир гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул воинский. Первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
2: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – ограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом, но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Иванове с 5 мая начали отключать тепло в домах, социальных объектах и на предприятиях. Как отметили в мэрии, в целом минувший отопительный сезон прошел в городе без серьезных аварий. Сейчас коммунальные службы и теплоснабжающие организации уже начали подготовку к следующей зиме. В планах ремонтные работы теплосетей и котельных. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Об этом пишет МК со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины предприятий намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Движение по мосту в Кохме откроют в июле, как сообщает правительство. Подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил общественник Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Активист добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи, пишет РИА Новости.
1: О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: слушайте Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень. Дороги не хозяин.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств, даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове с 5 мая начали отключать тепло в домах, социальных объектах и на предприятиях. Как отметили в мэрии, в целом минувший отопительный сезон прошел в городе без серьезных аварий. Сейчас коммунальные службы и теплоснабжающие организации уже начали подготовку к следующей зиме. В планах ремонтные работы теплосетей и котельных. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Об этом пишет МК со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины предприятий намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Движение по мосту в Кохме откроют в июле. Как сообщает правительство, подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил общественник Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Активист добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи, пишет РИА Новости.
2: О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд – это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Ku. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году «Чанган» обновит лифтбэк «Юниве». Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый «Чанган» «Юниве» будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией «Стиль». Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на «Строителей» 76.
7: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: дома. С вами Иваново FM.
1: Да,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: А как? Уже сентябрь?
9: Еще май! Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир» – все по-честному.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
12: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой?

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что такие предложения в министерство не поступали и менять законодательство не считают целесообразным. Ранее сообщалось, в Москве допускали возможность снизить порог с 20 до 2-3 километров в час. При этом, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов выступают против таких изменений. Движение по мосту в Кохме откроют в июле. Как сообщает правительство, подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: В Иванове с 5 мая начали отключать тепло в домах, социальных объектах и на предприятиях. Как отметили в мэрии, в целом минувший отопительный сезон прошел в городе без серьезных аварий. Сейчас коммунальные службы и теплоснабжающие организации уже начали подготовку к следующей зиме. В планах ремонтные работы теплосетей и котельных. В апреле доля российских компаний, планирующих экономить на персонале, выросла до 25%. Речь о приостановке найма и сокращениях. Об этом пишет МК со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Около половины предприятий намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Движение по мосту в Кохме откроют в июле. Как сообщает правительство, подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил общественник Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Активист добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи, пишет РИА Новости.
1: О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также «Вечный мир» гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул воинский, первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов в статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цель.

0: и наказание, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
0: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – ограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом, но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново FM.
3: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК. 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077-900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: 99,90. Томат тепличный 169,90.
1: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая.
0: В высшей лиге. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд – это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: гурман. Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
1: А как? Уже сентябрь?
2: Еще май!
3: Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: дома» с вами Иванова ФМ.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что такие предложения в министерство не поступали и менять законодательство не считают целесообразным. Ранее сообщалось, в Москве допускали возможность снизить порог с 20 до 2-3 километров в час. При этом, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов выступают против таких изменений. Движение по мосту в Кохме откроют в июле. Как сообщает правительство, подрядная организация выполнила уже 75% от общего объема работ. Напомним, мощный грозовой фронт прошлым летом частично повредил один пролет переправы. К ремонту приступили в ноябре. Обновленная конструкция успешно прошла проверку паводком, который в этом году был сильнее, чем ожидалось. На мосту уже установлены опоры контактной сети троллейбуса, сделаны тротуарные блоки. Местная администрация контролирует ход работ ежедневно. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

и пускай спеть вместе у нас с вами, друзья, чисто физически может и не получится, но вот послушать еще несколько хороших песен в приятной компании, это запросто, это вполне. 12.04 на студийных, вы слушаете программу «Привет в обед», которая, как всегда, стартовала на Иванове ФМ ровно в полдень. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать, надеюсь, что вы все в хорошем настроении, поскольку причин для того, чтобы быть в плохом настроении, мне как бы просто не видится. Если они вдруг у вас есть, и они довольно существенные, вы с нами обязательно поделитесь по номеру 8-920-678-3148. Мы вместе подумаем, что с этим можно сделать. Ну а даже если и проблем нет, делитесь хорошим настроением, друзья, заказывайте любимые песни, заряжайтесь позитивом сами и заряжайте позитивом других. Таким образом, мы будем все чувствовать себя замечательно. В общем, по телефону, по этому, который я только что продиктовал, можно присылать приветы, поздравления, пожелания, музыкальные заявки по нему же можно оставлять. И в ближайшее время до 13.00 мы все будем выполнять в прямом эфире. Есть еще группа ВКонтакте наша замечательная Иваново FM. На нее можно подписаться. Это, во-первых, как минимум. А во-вторых, там тоже в личные сообщения можно отправлять те же самые приветы, и мы тоже так же будем их озвучивать в эфире. Мало ли, кому-то из вас такой вариант покажется более удобным. В этой группе еще публикуются новости, в частности, новости о том, что происходит у нас в эфире, например. Так что, если не хотите мимо какого-нибудь интересного розыгрыша пройти, то обязательно оставайтесь в нашем сообществе. Ну и если в ближайшее время планируете праздновать день рождения, то членов группы ВКонтакте наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, с этим праздником поздравляет, еще и песни в эфир ставят, что, мне кажется, тоже довольно приятно. Давайте послушаем «Мумий тролль» сейчас, а сразу после перейдем к первому сообщению.

0: «Привет в обед».
1: Вот у группы «Мумий-тролль», которую вместе с вами только что послушали, друзья, не здравствуй, не до свидания, а у нас и того, и другого в достатке.

Пускай быть вечно пьяным совсем не обязательно, а вот быть вечно молодым крайне рекомендуется. С экспертной позиции вам говорю, друзья. Программа «Привет в обед» продолжается в эфире Иванов FM. Спешу озвучить сообщение от Сергея. Он пишет: «Здравствуйте, дорогая радиопередача и все на волне присутствующие. Всех с маленькой пятницей. Давайте послушаем Ольгу Кормухину «Падаю в небо». Сергей, и вас, кстати, с маленькой пятницей. Честно говоря, среда уже вторую неделю ощущается как-то по-особенному. Пускай в этот раз мы работаем все 5 дней, но, тем не менее, какое-то приятное ощущение все равно имеется. Поэтому хорошо, что вы отметили. Всем на волне присутствующим и от меня большой привет. Послушаем Ольгу Кормухину прямо сейчас на 106.7. Сергей, ставлю ее для вас.

0: «Привет в обед».
1: Машу и Медведей послушали только что на Иван ВФМ, друзья, и теперь я спешу вернуться к новым музыкальным заявкам, к вашим сообщениям. Напоминаю, что в программе «Привет в обед» мы их передаем до 13.00 ровно, так что если хотите что-нибудь послушать, еще вполне можете успеть это сделать. Главное, напишите по номеру 8-920-678-3148. Обязательно, и тогда все случится. Пишет Олег: «Приветствую всех слушателей и команду Иван ВФМ. Сегодня отмечает день рождения мой близкий товарищ Михаил. Человек высоких материй, крайне разносторонний и интересный. Спешу от всего сердца поздравить его и пожелать успехов в его творческой и трудовой деятельности. Любви, понимания, вдохновения и удачи. Прошу поставить для него песню «Мой друг, художник и поэт». Олег, ну, во-первых, вам спасибо, что написали. Во-вторых, Михаила мы, конечно, поздравляем всей командой Иванова ФМ. Охотно верю вам на слово, что он человек очень интересный, и поэтому от всего своего сердца присоединяюсь к вашему поздравлению и желаю ему также успехов вообще в любой деятельности, которой он решит заниматься, будь это работа, хобби, творчество или какие-то другие вещи, чтобы по жизни, как всегда, сопровождали его только хорошие люди, которые могут порадовать его вот такими хорошими словами, и хорошая музыка, чтобы всегда звучала в наушниках или из колонок. Вот как, например, песня в исполнении Константина Никольского, которую вы попросили для него поставить. Слушаем прямо сейчас для именинника. Мой друг, художник и поэт.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Хавейл H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку «Хавейл Про». Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
2: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900 077 900 077.
4: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Кронштадтского FM. Телефон 901-501.
1: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
2: Уважаемый Константин Лебедев, команда Иваново FM от всей души поздравляет вас с днем рождения в этот апрельский день с переменной облачностью и хорошими шансами на улыбку. Погода сегодня решила поиграть в угадайку. То солнце, то облачко, но мы знаем, кто тут главный. Желаем вам, чтобы в жизни было больше ясных дней.
0: На работе с вами Иваново FM.

завершаем час ваших приветов и музыкальных заявок. Друзья, программа «Привет, Привет» подходит к концу. Время у нас уже практически на исходе, поэтому на сегодня давайте прощаться. Завтра встречаемся в 12.00 ровно на 106.7 по все тому же самому поводу. Будем слушать хорошие любимые песни и делиться хорошим настроением. Пока напомню еще раз про группу ВКонтакте и Ivanova.fm. На нее можете подписаться, друзья, чтобы не пропускать всю актуальную информацию о том, что происходит в эфире. И я намекаю на розыгрыши. Можно там же в сообщении отправлять приветы, поздравления, пожелания, музыкальные заявки. Мы таким же образом будем их озвучивать в эфире, если вам так удобнее. Ну и, конечно, если вы состоите в нашей группе ВКонтакте, то вас с днем рождения может поздравить наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. В числе прочих поздравлений, мне кажется, это тоже довольно неплохо. В конце этого часа послушаем группу Мураками, песню «Адиос». У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Ivanova.fm уже совсем скоро. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.
2: Для более эффективной подготовки к соревнованиям воспитанников спортшкол ивановские власти направят дополнительные средства финансирования. На участие юных спортсменов в официальных соревнованиях всероссийского и международного уровней получат 7 учреждений. Также в этом году увеличена поддержка спортивных федераций. Как сообщает правительство, ученики областных спортивных школ достойно представляют наш регион на турнирах различного уровня. В их числе победительница первенства Европы по боксу Лия Патлай, победитель чемпионата России по спортивной аэробике Антон Колобов, бронзовый призер первенства России по вольной борьбе Евгений Трегубов и победитель чемпионата мира по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Григорий Сафронов. Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, передает «Парламентская газета». По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч, разрешение на временное проживание до 15, а разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам Володина, такие меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей. Операторы связи начали предупреждать москвичей о возможности ограничений в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Гражданам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках смартфона. Ранее в Кремле отмечали, что ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние 2 года кардинально сменил профессию, при этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу 28% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди россиян старше 45 лет новую специальность освоили 20%. Что касается регионов, среди городов-миллионников лидирует Нижний Новгород, там проживают треть респондентов, сменивших профессию.
1: О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также вечный мир гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул «Воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов в статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятия преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
2: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении

0: учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – неограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом, но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
8: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Кто проклял эту землю?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: А как? Уже сентябрь?
8: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
12: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Магазин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Для более эффективной подготовки к соревнованиям воспитанников спортшкол ивановские власти направят дополнительные средства финансирования. На участие юных спортсменов в официальных соревнованиях всероссийского и международного уровней получат 7 учреждений. Также в этом году увеличена поддержка спортивных федераций. Как сообщает правительство, ученики областных спортивных школ достойно представляют наш регион на турнирах различного уровня. В их числе победительница первенства Европы по боксу Лия Патлай, победитель чемпионата России по спортивной аэробике Антон Колобов, бронзовый призер первенства России по вольной борьбе Евгений Трегубов и победитель чемпионата мира по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Григорий Сафронов. Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, передает «Парламентская газета». По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч, разрешение на временное проживание до 15, а разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам Володина, такие меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей. Операторы связи начали предупреждать москвичей о возможности ограничений в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Гражданам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках смартфона. Ранее в Кремле отмечали, что ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние 2 года кардинально сменил профессию, при этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу 28% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди россиян старше 45 лет новую специальность освоили 20%. Что касается регионов, среди городов-миллионников лидирует Нижний Новгород, там проживают треть респондентов, сменивших профессию. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С осени российских автомобилистов начнут массово штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие ОСАГО, разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень. Об этом заявил автомобильный юрист Лев Воропаев. До конца года система будет распространена на все субъекты федерации. В ряде регионов уже появились камеры, фиксирующие мотоциклистов и водителей мопедов без шлема. Что касается электросамокатов и моноколес, автоматическая фиксация нарушений для них пока работает только в Москве. Но в ближайшее время ее внедрят и в других округах. В России за 12 лет новые автомобили подорожали больше, чем в 3 раза. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в 2014-м средняя цена новой легковой машины составляла 1 200 000. Сейчас она достигла почти 3 800 000. Автомобили с пробегом за это время подорожали примерно так же – с 435 000 до 1 350 000. Среди причин эксперт назвал девальвацию рубля, пандемию и изменения на рынке после 2022 года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью.

0: И незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
1: А как? Уже сентябрь?
2: Еще май! Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир» – все по-честному.
3: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Слушайте Иваново FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот,

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой не пройденный маршрут.

0: назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также вечный мир гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул «Воинский» – первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
2: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – неограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом. Но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: 4 и 5 июня.

0: Корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
5: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
4: в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
7: Госавтоинспекция напоминает,

0: что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
1: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд – это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Q. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя. А еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК. 4 и 5 июня.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ждать зарплату в 200 тысяч рублей большей части жителей Ивановской области придется почти 14 лет. К такому неутешительному прогнозу пришли федеральные эксперты. Агентство РИА Новости опубликовало очередной рейтинг регионов. На этот раз аналитики сравнили субъекты страны по динамике зарплат. Наш край занял 70-е место из 85. Рядом с нами расположилась соседняя Костромская область. Согласно исследованию, гораздо быстрее средняя оплата труда вырастет до 200 тысяч в Ярославле и Владимире. Они в середине списка. В лидерах Ямал, Чукотка и Татарстан. Подмосковье на 7-й строчке, а Москва оказалась на 22-й. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и данные. Специалисты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Школьники Ивановской области помогают украшать города и поселки ко Дню Победы. В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны участники всероссийской акции оформляют окна рисунками, аппликациями и фотографиями. Также в Иванове 9 мая состоится молодежный патриотический флешмоб. Вечером у мемориала героям фронта и тыла жители и гости областного центра примут участие в общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа. В завершение мероприятия члены Ивановского мотоклуба организуют мотопробег по центральным улицам города. В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего робот сам откроет бак и вставит пистолет. Разработчики отмечают, что система подходит для разных марок машин, если бак расположен справа. Сейчас устройство работает в тестовом режиме. Специалисты завершают настройки и калибровку.
2: О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 60 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 37 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: дышать.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
12: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
13: Окей.
12: Подробности на Окмаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С осени российских автомобилистов начнут массово штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие ОСАГО, разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень. Об этом заявил автомобильный юрист Лев Воропаев. До конца года система будет распространена на все субъекты федерации. В ряде регионов уже появились камеры, фиксирующие мотоциклистов и водителей мопедов без шлема. Что касается электросамокатов и моноколес, автоматическая фиксация нарушений для них пока работает только в Москве. Но в ближайшее время ее внедрят и в других округах. В России за 12 лет новые автомобили подорожали больше, чем в 3 раза. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в 2014-м средняя цена новой легковой машины составляла 1 200 000. Сейчас она достигла почти 3 800 000. Автомобили с пробегом за это время подорожали примерно так же, с 435 тысяч до 1 350 000. Среди причин эксперт назвал девальвацию рубля, пандемию и изменения на рынке после 2022 года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Хавейл Про. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Хавейл Про стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Хавейл сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Хавейл Про в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калинова, Садовая 5А, телефон 93-88-88.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник Малинки приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник Малинки. Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором. И аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ждать зарплату в 200 тысяч рублей большей части жителей Ивановской области придется почти 14 лет. К такому неутешительному прогнозу пришли федеральные эксперты. Агентство РИА Новости опубликовало очередной рейтинг регионов. На этот раз аналитики сравнили субъекты страны по динамике зарплат. Наш край занял 70-е место из 85. Рядом с нами расположилась соседняя Костромская область. Согласно исследованию, гораздо быстрее средняя оплата труда вырастет до 200 тысяч в Ярославле и Владимире. Они в середине списка. В лидерах Ямал, Чукотка и Татарстан. Подмосковье на 7-й строчке, а Москва оказалась на 22-й. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и данные. Специалисты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Школьники Ивановской области помогают украшать города и поселки ко Дню Победы. В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны участники всероссийской акции оформляют окна рисунками, аппликациями и фотографиями. Также в Иванове 9 мая состоится молодежный патриотический флешмоб. Вечером у мемориала героям фронта и тыла жители и гости областного центра примут участие в общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа. В завершение мероприятия члены Ивановской мотоклуба организует мотопробег по центральным улицам города. В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего робот сам откроет бак и вставит пистолет. Разработчики отмечают, что система подходит для разных марок машин, если бак расположен справа. Сейчас устройство работает в тестовом режиме. Специалисты завершают настройки и калибровку. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 мая.
1: Год 1686.
2: Между Россией и Речью Посполитой был заключен вечный мир. Польша неоднократно делала попытки заключить с Россией союз против Турции. Московское правительство также было заинтересовано в создании антитурецкого союза. Тем не менее, неоднократные переговоры по этому вопросу не достигли результата. Одной из важнейших причин этого было сопротивление Польши русскому требованию окончательно отказаться от Киева. В конечном итоге Польша пошла на это, получив компенсацию в 146 тысяч рублей. Также вечный мир гарантировал свободу вероисповедания для православных в Речи Посполитой и признал за Россией право представления в их защиту. Этот договор урегулировал русско-польские отношения и этим развязал России руки в борьбе с турецко-татарской угрозой.
1: Год 1715.
2: В России издан артикул «Воинский». Первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов статей, и был включен в качестве части 2 в воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи.
1: Год 1906.
2: Николай II утвердил основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – ограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом. Но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: А как? Уже сентябрь?
9: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
10: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
11: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы.

0: 7 по 13 мая.
1: Окей.
0: Подробности на OkMarket.ru.
2: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Хавейл Про. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Хавейл Про стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Хавейл сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Хавейл Про в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калинова, Садовая 5А, телефон 93-88-88.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
6: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник Малинки приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник Малинки. Ждем вас!
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
9: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ждать зарплату в 200 тысяч рублей большей части жителей Ивановской области придется почти 14 лет. К такому неутешительному прогнозу пришли федеральные эксперты. Агентство РИА Новости опубликовало очередной рейтинг регионов. На этот раз аналитики сравнили субъекты страны по динамике зарплат. Наш край занял 70-е место из 85. Рядом с нами расположилась соседняя Костромская область. Согласно исследованию, гораздо быстрее средняя оплата труда вырастет до 200 тысяч в Ярославле и Владимире. Они в середине списка. В лидерах Ямал, Чукотка и Татарстан. Подмосковье на 7-й строчке, а Москва оказалась на 22-й. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и данные. Специалисты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Школьники Ивановской области помогают украшать города и поселки ко Дню Победы. В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны участники всероссийской акции оформляют окна рисунками, аппликациями и фотографиями. Также в Иванове 9 мая состоится молодежный патриотический флешмоб. Вечером у мемориала героям фронта и тыла жители и гости областного центра примут участие в общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа. В завершении мероприятия члены Ивановской мотоклуба организует мотопробег по центральным улицам города. В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего робот сам откроет бак и вставит пистолет. Разработчики отмечают, что система подходит для разных марок машин, если бак расположен справа. Сейчас устройство работает в тестовом режиме. Специалисты завершают настройки и калибровку. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Джеланд J6 появились у дилеров. Уже можно записываться на тест-драйв. Джеланд — это новая марка российского происхождения. Машины собирают на бывшем заводе General Motors в Ленинградской области. Они аналогичны моделям J-Ku. Первой новинкой стал компактный кроссовер ценой около 2,5 миллионов. В этом году Чанган обновит лифтбэк Юниве. Ориентировочная новинка дебютирует во втором полугодии. Новинка будет отличаться более хищным дизайном и улучшенной аэродинамикой. В салоне другая цифровая приборная панель и более крупный экран мультимедийки. Техника прежняя, а еще новый Чанган Юниве будут собирать в России. У Амода C5 появилась полноприводная версия. На официальном сайте производителя обновился прайс-лист. Полный привод сочетается только с топовой комплектацией стиль. Машина обойдется в 2 850 000 рублей. На 150 000 дороже аналогичной комплектации с передним приводом. В последние годы российский авторынок сильно поменялся. Покупатели все чаще отказываются от новых машин и уходят на вторичный рынок. И это не ностальгия по привычным маркам, а простой расчет. Новый хорошо оснащенный автомобиль сегодня стоит 3-4 миллиона рублей, а на вторичке можно найти что-то живое дешевле. При этом бэушные машины дают экономию в моменте, но больше расхода на содержание. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Действия водителя, облившего пешехода грязью из-под колес своего автомобиля, могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000. Если будет доказан умысел, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода, то нарушителя арестуют на 15 суток. Об этом ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, на практике доказать умышленность действий водителя непросто, но если есть свидетели и видеозаписи, то шансы высоки. Для того, чтобы привлечь автомобилиста к ответственности, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе. Если у пешехода испорчены вещи, а ущерб превысил 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность. В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ждать зарплату в 200 тысяч рублей большей части жителей Ивановской области придется почти 14 лет. К такому неутешительному прогнозу пришли федеральные эксперты. Агентство РИА Новости опубликовало очередной рейтинг регионов. На этот раз аналитики сравнили субъекты страны по динамике зарплат. Наш край занял 70-е место из 85. Рядом с нами расположилась соседняя Костромская область. Согласно исследованию, гораздо быстрее средняя оплата труда вырастет до 200 тысяч в Ярославле и Владимире. Они в середине списка. В лидерах Ямал, Чукотка и Татарстан. Подмосковье на 7-й строчке, а Москва оказалась на 22-й. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда. В результате человек может потерять и деньги, и данные. Специалисты напомнили ветеранам, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Школьники Ивановской области помогают украшать города и поселки ко Дню Победы. В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны участники всероссийской акции оформляют окна рисунками, аппликациями и фотографиями. Также в Иванове 9 мая состоится молодежный патриотический флешмоб. Вечером у мемориала героям фронта и тыла жители и гости областного центра примут участие в общероссийской минуте молчания и зажгут свечи в память о подвиге советского народа. В завершении мероприятия члены Ивановской мотоклуба организуют мотопробег по центральным улицам города. В Екатеринбурге запустили первого в России робота-заправщика. Устройство позволяет заправить автомобиль, не выходя из салона. Водителю нужно только оплатить топливо по QR-коду, после чего робот сам откроет бак и вставит пистолет. Разработчики отмечают, что система подходит для разных марок машин, если бак расположен справа. Сейчас устройство работает в тестовом режиме. Специалисты завершают настройки и калибровку. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.
12: С сегодняшнего дня прошу считать меня

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Вокей, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
4: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок месте порядка их получения на OKMARKET.RU.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Хавейл Про. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Хавейл Про стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Хавейл сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Хавейл Про в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калино. Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: моя. Слушайте Иваново FM.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, что

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: На отдыхе с вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».